благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

наш Бог реален, наш Бог живой. И Он покажет нам силу и славу свою. Мы будем взывать Господа, и Он сказал, что ответит, и покажет великое и недоступное.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Россия будет непобедима, если молодежь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству», заявил патриарх московский Серафий Кирилл, посещая кадетский корпус на Кубани, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской Православной Церкви. В воскресенье патриарх Кирилл посетил домовой храм в Кубанском казачьем кадетском корпусе имени Ивы Безуглова, находящемся в станице Динской Краснодарского края, где встретился с казачьей молодежью Кубани, отмечается на сайте. В дар кадетскому корпусу глава Русской Церкви передал Владимирскую икону Божьей Матери, а также сборники своих проповедей и книгу «Патриархи Московские и всея Руси». Там, где воспитывается наша молодежь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Если будет так, то Россия будет непобедима. Нас никогда не побеждали внешние враги, даже те, которые превосходили нас силой. Папа Римский Лев XIV по случаю 40-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС пожелал, чтобы ядерная энергия служила жизни и миру, заявив, что катастрофа стала предупреждением об использовании новых технологий. Она остается напоминанием об опасностях, присущих использованию все более мощных технологий. Мы вверяемся милости Божьей жертв и всех, кто до сих пор страдает от последствий. Я надеюсь, что рассудительность и ответственность всегда будут преобладать на всех уровнях принятия решений, чтобы любое использование атомной энергии служило жизни и миру, сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Трагический инцидент, подчеркнул Лев XIV, стал отметкой на совести человечества. Британская полиция задержала протестантского пастора Диаса за критику ислама на улице. Лондонские полицейские арестовали проповедника во время его публичного выступления в центре города. Свидетели зафиксировали процесс задержания на видеокамеры своих мобильных телефонов. Сотрудники правоохранительных органов обвинили священнослужителя в нарушении общественного порядка. Правоохранители применили наручники и силой увели пастора с места его проповеди. Очевидцы утверждают об отсутствии агрессии или призывов к насилию в словах мужчины. Полиция Лондона официально прокомментировала инцидент как меру пресечения оскорбительного поведения. Представители христианских организаций выразили серьезную озабоченность ограничением свободы слова в стране. Ник Вучич официально опроверг слухи о своей смерти и обнаружении у него рака. Известный оратор подтвердил хорошее состояние здоровья в своем видео. В социальных сетях стали массово появляться ложные сообщения о его гибели. Мошенники использовали громкие заголовки о болезни для обмана доверчивых пользователей интернета. Данная кампания по дезинформации охватила многие популярные мировые цифровые платформы. Автор подтвердил отсутствие опасных заболеваний и полную готовность к дальнейшей работе. Он попросил аудиторию проявлять осторожность при чтении новостей в сомнительных источниках. Вучич сейчас активно занимается планированием новых выступлений и международных встреч. Сестра Фрэнсис Доминичи Пискателло, старейшая монахиня в мире, отметила в конце апреля свой 113-й день рождения. Сестра Фрэнсис родилась в Лонг-Айленде 20 апреля 1913 года, сообщает EWTN. В возрасте 2 лет в результате несчастного случая будущая монахиня потеряла левую руку. «Никому никогда не приходилось мне помогать. Это я всегда всем помогала», — рассказала она. В возрасте 17 лет присоединилась к конгрегации сестер святого Доминика в Амитвилле. «Мой ум полностью сосредоточен на Боге. Он поддерживает меня всю мою жизнь», — говорит сестра Фрэнсис. «Бог каждому дает определенное число лет жизни, и мы стараемся их прожить. Свои годы я давно перестала считать. Никогда не думала, что доживу до такого возраста», — сказала сестра Фрэнсис. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 мая. Исповедуйте и молитесь. Признавайтесь друг перед другом в проступках, падениях, провинностях, грехах. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться и обновиться, упорядочить свои мысли и успокоить эмоции. Послание Иакова 5:16. Расширенный перевод Библии. Грех отдаляет нас от Бога. Он заставляет нас чувствовать, что между Богом и нами лежит пропасть, побуждает нас прятаться от Бога, избегать разговоров с Ним. Грех мешает нам слышать Божий голос. Когда мы понимаем, что согрешили, мы можем просить Бога о прощении, а затем принять Его. Мы можем положиться на Его обещание о том, что Он всегда прощает раскаивающихся грешников. Скрытые грехи могут иметь над нами власть, поэтому в некоторых случаях необходимо исповедоваться в своих проступках перед другими людьми, о чем нам и говорит сегодняшний стих. Для исповедания нам нужен человек, которому мы доверяем и которому можем сознаться в своих проступках, а также нужна готовность, отбросив гордость, признаться в своих слабостях. Если вам это кажется невыполнимым, попросите Бога помочь вам выработать в себе смирение. Если вам удастся найти друга, которому можно признаться, «У меня есть проблема, мне очень тяжело, и мне нужно, чтобы ты помолился обо мне», то поверьте, это приведет к поразительному результату. Когда-то я пыталась избавиться от зависти по отношению к подруге. Я молилась, но все равно мучилась из-за этого чувства. Тогда я подошла к Дэйву, созналась в этом и попросила его помолиться обо мне. Я словно сбросила тяжелый груз, выпустив наружу то, что терзало меня внутри. Всегда идите к Богу в первую очередь. Но если вам понадобится помощь друга или духовного наставника, не позволяйте гордости помешать вам. Божье слово на сегодня. Пусть гордость не мешает вам исповедовать грехи перед другими, когда в этом есть необходимость. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио «Пилигрим».

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 121, песнь восхождения Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилевому, славить имя Господне». Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Глава 10. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего же порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так как я и угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись.
0: Вы слушаете «План победы».
1: Глава 8. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его – Иоиль, а имя второму сыну его – Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли меня и служили иным богам, так и поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела». От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстинаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Глава 9. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бехарава, сына Авия, сына некоего венемитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собой одного из слуг и встань, пойди и поищи ослиц». И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли, и прошли землю Шаалим, и там их нет, и прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем. А что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу». Ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть, вот он, впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту, на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и я отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись». «И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так, когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли они оба из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он шел впереди нас». И он пошел вперед: «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог».

Я годами стучался в закрытую дверь, удивлялся, что он мне не отвечал.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый.

посвятить. Блажен тот, кто может простить, ибо ты просил.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Ему расти, мне умоляться. Это не просто слова Иоанна Крестителя, а универсальный принцип для всех христиан. Две природы есть в нас, человеческая и Христова. Какой из них мы отдадим предпочтение? Та, что человеческая, ищет блага и значимости себе. Та, что Христова, стремится дать Духу Христову наполнить нашу жизнь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Помазание и сила Божия в нашей жизни действуют прямо пропорционально нашему доверию Господу и следованию за Ним. Что значит позволить Христу расти в нас? Каковы признаки возрастающего христианина? Об этом нужно больше размышлять, молясь в Духе Святом и со Священным Писанием. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Программа «Библия говорит».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Что люди будут делать на небесах? Не будет ли там скучно?
2: Вопрос, что мы будем делать на небесах, очень серьезный вопрос. Хотя чаще всего люди, которые задают его, они движимы неким таким скептицизмом по отношению того, а будет ли вечность вообще. По причине того, что вечность им кажется какой-то плоской. Они думают о том, что там мы быстро исчерпаем запас всего интересного, что может быть в нашей жизни. В действительности это не так. Библия говорит о том, что вечность представлена или приготовлена Богом для нас как самое интересное и самое увлекательное путешествие, которое только возможно для человека. В книге Откровения, это последняя книга Библии, в 21 главе, немножечко описана ситуация или обстановка, атмосфера неба, атмосфера пребывания человека с Богом в вечности. Я прочитаю только один небольшой отрывок, связанный с этим. Евангелист Иоанн, автор этой книги, пишет следующее. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». В этой фразе сказано все, чрезвычайно много. Если посмотреть на всю библейскую историю, то именно вот это состояние, оно и было главным обещанием, которое Бог давал людям снова и снова, направляя все наши взоры к вот этой финальной точке, когда мы встретимся с Ним на небесах. Давайте посмотрим на несколько граней того, что представлено здесь нам в этих словах. Но прежде всего, здесь речь идет об общении с Богом. Общение – очень интересное и очень важное явление в жизни человека. Человек создан для общения. И несмотря на все современные средства коммуникации на социальных

0: сети общения самый большой дефицит, который есть у людей сегодня. Так вот, когда мы говорим об общении с Богом, мы говорим об общении наивысшего класса. Мы говорим о том общении, которое в действительности по-настоящему удовлетворяет душу. Если вам когда-либо приходилось переживать такое общение, которое не хочется заканчивать, которое, казалось бы, хотелось бы, чтобы оно продолжалось вечно, так вот, общение с Богом будет намного превосходить все возможные формы общения, которые вы знаете. Бог – это интереснейшая личность. Она богатая в своем знании, она богатая в своих чувствах, она богатая в своем развитии, если можно так сказать, это высочайший уровень всего, что только можно предположить. Поэтому общение с Богом само по себе обладает колоссальной ценностью. Кроме того, есть второй аспект, который мы видим. Бог обладает огромным знанием, практически бесконечным знанием. Он обладает объемом информации, всей информации, которая существует, это безграничный объем информации. Поэтому, общаясь с Богом, мы, конечно же, будем вовлечены в процесс, когда Он будет открывать нам многочисленные аспекты как самого себя, так и творения, которые Он сотворил, глобальной истории, которая имела место во Вселенной, Его замысла, Его планов, тонкости его отношений с людьми или отношений в духовном мире, это, безусловно, будет чрезвычайно интересным явлением. Но, кроме того, есть еще один важный аспект. Здесь написано так, что вот скиния Бога с людьми. Скиния – это место, где живут люди. Это то место, где они обитают. Здесь написано, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. В каком-то смысле в вечности мы вернемся к той точке, которая была в Едемском саду. Бог сотворил людей в Едемском саду со способностью для творческого сотрудничества с Ним. Поэтому вечность будет интереснейшим явлением, когда люди смогут иметь творческое сотрудничество с Создателем неба и земли, с тем, кто является сущностью всего бытия. На мой взгляд, это будет чрезвычайно интересно, и слава Богу, что это никогда не закончится.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Всего вам доброго!

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

Дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: мир.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «Россия будет непобедима, если молодежь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству», заявил патриарх московский Всеруси Кирилл, посещая кадетский корпус на Кубани, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской Православной Церкви. В воскресенье патриарх Кирилл посетил домовой храм в Кубанском казачьем кадетском корпусе имени Ивы Безуглова, находящемся в станице Динской Краснодарского края, где встретился с казачьей молодежью Кубани, отмечается на сайте. В дар кадетскому корпусу глава Русской Церкви передал Владимирскую икону Божией Матери, а также сборники своих проповедей и книгу «Патриархи Московские и всея Руси». Там, где воспитывается наша молодежь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Если будет так, то Россия будет непобедима. Нас никогда не побеждали внешние враги, даже те, которые превосходили нас силой. Папа Римский Лев XIV по случаю 40-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС пожелал, чтобы ядерная энергия служила жизни и миру, заявив, что катастрофа стала предупреждением об использовании новых технологий. Она остается напоминанием об опасностях, присущих использованию все более мощных технологий. Мы вверяемся милости Божьей жертв и всех, кто до сих пор страдает от последствий. Я надеюсь, что рассудительность и ответственность всегда будут преобладать на всех уровнях принятия решений, чтобы любое использование атомной энергии служило жизни и миру, сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Трагический инцидент, подчеркнул Лев XIV, стал отметкой на совести человечества. Британская полиция задержала протестантского пастора Диаса за критику ислама на улице. Лондонские полицейские арестовали проповедника во время его публичного выступления в центре города. Свидетели зафиксировали процесс задержания на видеокамеры своих мобильных телефонов. Сотрудники правоохранительных органов обвинили священнослужителя в нарушении общественного порядка. Правоохранители применили наручники и силой увели пастора с места его проповеди. Очевидцы утверждают об отсутствии агрессии или призывов к насилию в словах мужчины. Полиция Лондона официально прокомментировала инцидент как меру пресечения оскорбительного поведения. Представители христианских организаций выразили серьезную озабоченность ограничением свободы слова в стране. Ник Вучич официально опроверг слухи о своей смерти и обнаружении у него рака. Известный оратор подтвердил хорошее состояние здоровья в своем видео. В социальных сетях стали массово появляться ложные сообщения о его гибели. Мошенники использовали громкие заголовки о болезни для обмана доверчивых пользователей интернета. Данная кампания по дезинформации охватила многие популярные мировые цифровые платформы. Автор подтвердил отсутствие опасных заболеваний и полную готовность к дальнейшей работе. Он попросил аудиторию проявлять осторожность при чтении новостей в сомнительных источниках. Вучич сейчас активно занимается планированием новых выступлений и международных встреч. Сестра Фрэнсис Доминичи Пискателло, старейшая монахиня в мире, отметила в конце апреля свой 113-й день рождения. Сестра Фрэнсис родилась в Лонг-Айленде 20 апреля 1913 года, сообщает EWTN. В возрасте 2 лет в результате несчастного случая будущая монахиня потеряла левую руку. «Никому никогда не приходилось мне помогать. Это я всегда всем помогала», — рассказала она. В возрасте 17 лет присоединилась к конгрегации сестер святого Доминика в Амитвилле. «Мой ум полностью сосредоточен на Боге. Он поддерживает меня всю мою жизнь», — говорит сестра Фрэнсис. «Бог каждому дает определенное число лет жизни, и мы стараемся их прожить. Свои годы я давно перестала считать. Никогда не думала, что доживу до такого возраста», — сказала сестра Фрэнсис. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Переход через Красное море. Сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи-Гахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилева к Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море,
и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону, и избавил Господь в тот день израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Книга Исхода, глава 14, стихи с 1 по 31.

Я на улице города видел разные, глаза и лица совсем не похожие. Эй, ты, подожди, почему глаза от слез красные? Хотя кто для тебя, я просто прохожий. Этот мир живет по законам тела, умирают люди, рождаются новые. И то, что мы видим, не истина, белым по белому. Вот если бы выставить то, что внутри нас, на показ, вот это было бы шоу.

А вот эта персона из подщелки упрямой и словно рентгеном светит меня взглядом. Прохожу мимо, я не герой из ее романа, а значит, я не тот, кто ей надо. И так день за днем, и так год за годом, и ничего не меняется. Какая там разница? Рифовые скалы бытия, духовно

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио». У микрофона Наталья Ивашкина и Ярл Николаевич Пести. Ярл Николаевич, каждый христианин желает угодить Богу своей жизнью. Он должен служить людям в духе любви и всепрощения, потому что любовь – это исполнение всех Божьих заповедей. При этом не заботиться о завтрашнем дне и быть довольным тем, что есть. Как этого достичь? И вообще, возможно ли это?
2: Да, возлюбленные, это возможно, но только через Господа нашего Иисуса Христа, пребывающего в нас. Как ясно об этом говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». И тут можно добавить, что Христос сделался для нас и любовью, силою и терпением, и верою, и всем остальным потребным нам, чтобы жить благочестиво и быть Ему угодным. Да, Он Сам, Иисус Христос, в нас пребывающий, является всем необходимым для угодного служения как Богу, так и людям. Видите, Бог это так устроил, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Тут всякое самохвальство отпадает, потому что плоть, как бы она ни старалась, Богу угодить не может. Как дивно Господь усмотрел, что Сам Сын Божий сделался для нас всем, чтобы Он стал все во всем. Возлюбленный Иисус Христос, посредством Духа Святого, живущего в нас, сделался всем тем,

сказано в Писании: «Из чрева потекут реки воды живой». Если Христос в тебе живет, то ты будешь лишь каналом, через который будет, как река, литься жизнь Христова. Ни один человек не в силах подражать Христу, и притом знание всего о христианстве не спасет ни одну душу. Да, Бог должен просветить очи сердец наших, что в Духе Святом Бог присутствует не только с нами, но Он живет в нас. Если Дух Святой пребывает в наших сердцах, это значит, что пребывает в нас и Бог Отец, и Бог Сын. Вот это имел в виду апостол Павел, когда он говорил: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Да, Он все во всем. Слава и благодарение Ему. Это, дорогие мои, не теория или человеческая выдумка, или просто красивая догма, но блаженная реальность. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Может быть, это как раз и есть твоя беда, мой друг. Ты чадо Божие, ты искуплен кровью Иисуса Христа. Ты не делаешь того, не делаешь другого, но ты поражен в твоей духовной жизни. О, проси, чтобы Господь тебе отверз очи, дабы ты познал, кто Он есть, который живет в тебе. И, мой друг, когда просветлеют очи сердца твоего, и ты познаешь, что тот, кто пребывает в тебе, есть никто иной, как всемогущий Бог, и ты в полном смысле этого слова, будучи чадом Его, являешься богоносцем, то скажи, что может быть невозможным для тебя. Тогда вместе с апостолом Павлом ты воскликнешь: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Слава и благодарение Ему! Есть за что славить нашего Господа, не так ли? Посмотрите, какое значение оно имеет для тебя, чадо Божие. Все твои заботы, беспокойства, тревоги и боязни должны кончиться. В твоем сердце живет Христос, а если Он в тебе пребывает, тогда возложи все твои заботы на Него. Он знает, как с ними справиться. В твоем немощном сосуде такая сила, которая может поразить любого врага, передвигать самыми большими горами и переходить любые воды. «И они не потопят тебя», — говорит Слово Божие. В твоем распоряжении вся сила Божья. Она твоя, потому что сам Бог живет в тебе. О, благодарение Ему за неизреченный дар Его! Братья и сестры, я убежден, что в этом наша сущая нужда, чтобы Бог просветил очи сердца нашего, дабы мы познали, какое неисследимое богатство славы в тайне сей, который есть Христос в нас. Возлюбленные, только когда Иисус Христос делается нашим властелином, полной отдачей самих себя Ему, только тогда Дух Святой может силой действовать в нас и через нас. Будем помнить, что мы куплены дорогою ценою, и потому мы теперь целиком принадлежим Ему. Он нас искупил, Он нас отделил. Для чего? Чтобы жить в нас, чтобы через нас Он был прославлен. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Бог ожидает твоей полной отдачи. Он должен быть властелином во всей целости и осветить нас во всей полноте и наш дух, и душу, и тело. Прими верой то, что уже твое. Начни славить и благодарить Господа за этот неизреченный дар, за величие могущества Его в тебе, что Он в тебе производит и хотение, и действие. Не смотри на свои чувства, не ищи чего-либо доброго в себе, но взирай только на Иисуса, начальника и совершителя веры, да будет Он альфой и омегой, началом и концом, первым и последним в твоей жизни, благодарение Ему вовек. А если ты еще не спасен, ты еще не приобрел мир с Богом через Сына Его, то приди к Нему сейчас и прими Его благодать. Он жаждет спасти тебя и дать тебе жребий со святыми. Слава и хвала нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу!

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».